Což nedaj sveta nema. Tu gde su gde i daže na sto Biblija za ogara nema vše. Думаю, это уже все, это значит, вы, это авария, все.